звонят по телефону, ходят на работу, имеют образование, опускаются в метро, стоят в очереди, расщепляют атом. Тургеневские женщины обсуждают события, разбираются в артистах, ищут нефть, говорят о медицине.

Ну, не знаю, там у Лермонтова, короче, стих такой был. Но я люблю, за что не знаю, сам ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхания, разливы рек ее, подобные морям. Там первые строчки такие были. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой. Ну и дальше.

0: Роза горькая, а в радио поет певичка модная, вгоняя в сладкий транс.
1: Завтра в 7:22 я буду цикл смотреть, а там еще немного.
0: Там еще немного и аванс.

И вражьи косточки лежат на берегу. Там не смогли построить рай. Там не смогли построить рай. А я смогу.

сяк. Погост народ и мир под обгост. Затми за весь заряд пустый сяк. Закопай, зарой, заляк.

сегодня в мире, а завтра в войне. Подпольный пионер мочится в подушку. Сокращенные машинки занимали города. А зеленые детали закопали в огород.

плачет гробу и рвется наружу. Из резиновых зайчиков выходит воздух. Эпилептик Достоевский падает на пол. А ветки умирают, объевшись.

Ну все песни, наверное, петь не стоит. Спою только несколько. Вот такая песня о том, как я хотел в Алма-Ату, приехал в Оркуту, строгал себе лапту, а записали в хор. Хотелось Беломор, продажи только ту. Хотелось телескоп, а выдали топор. Хотелось закурить, но здесь запрещено. Хотелось загореть, но высохло вино. Хотелось объяснить, сломали два ребра. Пытался возразить, но били мастера. Хотелось одному, приходится втроем. А потом решил уснуть, командую подъем. Хотел перекусить, закрыли магазин. С трудом поймал такси, но кончился бензин. Хотелось полететь, приходится ползти. Старался доползти, застрял на полпути. Ворочаюсь в грязи, а если встать, пойти, за это мне грозит от года до пяти. Хотелось закричать, приказано молчать. Попробовал ворчать, но могут настучать. Хотелось озвереть, кусаться и рычать. Пытался умереть, успели откачать. Могли и не успеть, ну спасибо главврачу за то, что ничего. Теперь хотеть я не хочу, психически здоров. От Википедии есть, спасибо, Пошлачев. Палата номер 6.

0: тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой, комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался, ежик, большой старый еж, забираясь в чащу.
1: Это ебаный брат. Еб твою мать. У меня слюнки бегут. Я ежика хвачу.

дядем, встретя остывших ветвей. Мы проиграли, но некоторые из нас остались живы.